В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал и кто этому рад.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

просто проваливай. Я не хочу разговаривать, не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти, но у меня уже нету сил, я ухожу, прости.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночи.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Международные автомобильные концерны призывают остановить китайскую экспансию. Но почему? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Китайские автопроизводители все чаще подвергаются критике за чрезмерно активное продвижение на мировые рынки. Причем главным инициатором таких обвинений выступают, как вы думаете, кто? Да-да, вы совершенно правы, Соединенные Штаты. В Америке компании из Китая уже столкнулись с серьезными барьерами. Сейчас их автомобили фактически не допускаются к продаже в стране. Вашингтон поясняет подобные шаги, разумеется, стремлением оградить местную индустрию. Тем не менее, многие американские концерны продолжают сотрудничать с китайскими партнерами и внедрять их разработки. Напомню, еще в 2017 году президент Дональд Трамп в свое первое пришествие поручил управлению торгового представителя провести разбирательство против Китая. Поводом стали подозрения в незаконном заимствовании интеллектуальной собственности. Итоги проверки, ну, конечно же, ожидаемо показали, что Китайская Народная Республика якобы оказывает давление на американские фирмы и организовывает кибератаки ради получения технологий. Оцененный ущерб составил 600 миллиардов долларов. В ответ на экономическую агрессию Трамп распорядился ввести добавочные 25% пошлины на китайские товары, конечно же, и на автомобили. При Джо Байдене ограничения еще ужесточились. В 2024 году Соединенные Штаты решили обложить китайские электромобили пошлиной в 100%. Власти аргументировали это необходимостью противостоять Китайской Народной Республике и защитить местных игроков. Ну, казалось бы, ничего нового, да? Байден также подчеркивал, что машины из Китая похожи на смартфоны на колесах и способны угрожать безопасности страны, собирая сведения о людях и инфраструктуре. В начале второго президентского срока Дональд Трамп анонсировал новые меры в автопроме – введение 25% пошлин на весь импорт машин и запчастей, изготовленных вне Соединенных Штатов. О, как ловко, а? Отмечалось, что это тоже должно способствовать возвращению сборочных предприятий в страну. Недавно Трамп заявил, что не против допуска китайских автокомпаний на американский рынок, но при условии организации производства внутри штатов и предоставления рабочих мест местным жителям. Какой молодец, а?
0: Автомобильные факты.
1: Когда-то ведущие мировые державы тихо приняли такую концепцию, идущую вразрез логике и экономическим принципам, и теперь повторяют как заклинание истории о недобросовестной конкуренции и присвоении чужих разработок, а также шпионаже со стороны Китая. В общем, ничего нового. Китайские власти, как и следовало ожидать, отклоняют все претензии по вопросам безопасности, называют ограничения искусственными преградами, создаваемыми для торговли. Пекин решительно возражает против пошлин и расценивает их как нарушение норм мировой торговли. Любопытно, что в Турине недавно прошел традиционный автосалон. Центр города стал огромной выставочной площадкой под открытым небом, где участвовали 47 марок и представили 200 автомобилей. Было примерно 40 премьер. От обычных серийных моделей до экзотических спорткаров и концептов. И что забавно, на китайцев перевесили европейские логотипы, и вот они красуются, стоят. Ничего не напоминает? Итог. Уже знакомые Гаки, Чанганы и прочие по списку. Я, честно говоря, не против всего вот этого. Сам езжу на китайца, но вот эта вот гнусность, которая видна во всем, исходит от одного известного всем источника. Совсем не украшает тех, кого мы когда-то ценили, пока нас просто использовали. И такая тенденция заметна во всем и везде, как говорится, по всем направлениям. Так что русский Иван, да и Мария где-то рядом с ним, не будьте слишком доверчивы. И удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радио Портал.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывший... Улица Космонавтов, 29, здание бывший 11-й столовый, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Сегодня же вторник на календаре. А это значит что? Что неделя официально набрала обороты. Самый сложный день вчера мы с вами пережили, отметили, отработали и отдохнули. Он позади. Радиопортал продолжает заряжать вас отличной музыкой, свежими новостями. В эфире ваш любимый разбудильник. И я его ведущая Лана Вершинина. Ну что, начинаем день?

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
8: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
9: Разбудильник.

Друзья, ну кто сейчас быстренько догадался, что это за песня? А почему она сегодня звучит? Что мы сегодня можем отметить? Нет, нет, не день автомобилиста. Что на ум приходит? Что на ум приходит, сразу пишите. Я думаю, что можно один куплетик-то этой песенки приятный послушать, да? Она же классная.

Ну что же, мы с вами немножечко прослушали этой композиции. Невероятно приятный вокал Олега Анофриева. Слушать бы и слушать. Но хочу сказать, этой песне в этом году отмечаем мы уже 40 лет. Да-да, вот такая вот песенка. Нет, сегодня не день автомобилиста. Сегодня наоборот, абсолютно другая ситуация. Просто эта композиция в свое время была шоферским гимном. Сегодня же 22 сентября, Всемирный день без автомобиля. Вот так, даже аплодисментами отмечу этот Всемирный день без автомобиля. Такая вот акция. Хотя нынешняя ситуация с бензином, конечно, многих вынудила проводить эту акцию ежедневно, да, не только раз в году. Акция призывает отказаться от личного авто в пользу общественного транспорта, велосипеда или пешей прогулки. Погода сегодня благоволит нам. Да, пройтись пешком на работу... Здорово, здорово. Я даже знаю тех людей, которые сегодня без автомобиля. Именно сегодня, хотя всегда их возит либо водитель, либо коллеги по работе подвозят. А вот сегодня так случилось, что они идут пешком. Правда, не в курсе были, что сегодня Всемирный день без автомобиля. В общем, когда сегодня опоздаете на работу, то начальнику сможете сказать, что вы акционер, то есть участник акции «День без авто». Так отмечаете прогулкой.

самой креативной, активной и физкультурной волне радиопортал. В эфире «Разбудильник». Физкультурная, потому что сегодня предлагаю поддержать всемирную акцию «Всемирный день без автомобиля», пройтись, прогуляться пешком, может быть, использовать велосипед-самокат, но не брать авто. Сегодня разыграем с вами абонемент в тренажерный зал или на катание в ледовую арену «Остальное». Нужно будет просто ответить на такую вот элементарную загадку. Двигается без колес и может обогнать самую быструю машину в мире. Элементарно, правда? Двигается без колес и может обогнать самую быструю машину в мире. Ответы на загадку я прошу вас присылать в Макс на номер 839-405-49-45. А пока успеваю прочитать ваши сообщения. Ой, Варечка нам пишет. Варвара, как давно вас не слышала. Здравствуйте, здравствуй, Варюша. Передаю всем привет. Поздравляю всех с днем не автомобилиста. Ну вот, я думаю, те, у кого нет вообще личного авто, сегодня еще больше радуются. Они поддерживают эту акцию всегда. Еще нам пишет огнедышащий тапок. Привет, радиопортал и Новый Воронеж. Желаю замечательного вторника. Спасибо большое, огнедышащий тапок. Вам также замечательного вторника. Есть у нас сообщение, да, оно прилетело на крыльях от Галины. Доброе солнечное утро, радиопортал. Доброе утро, Новый Воронеж. Авиазавод на связи. Очень приятно, что авиазавод на связи, что столица Черноземья нас поддерживает. Галина, ну к вам вообще претензий, если честно, нету. Вы у нас не поддерживаете автомобилестроение, вы у нас поддерживаете самолетостроение, поэтому я ничего вам не скажу, что стоит отказаться от автомобиля. Как передвигались на одном крыле, так и передвигайтесь. Кстати, да, друзья, продвинутый уровень. У самолета одно крыло, если это только не биплан. Поэтому у нас на крыле бумажного самолета Галина сейчас полетает. Песня для вас и для столицы Черноземья.

0: Всем огромнейший привет, Нововоронеж. Здорово, что вы проснулись. Вот чувствуется по обратной связи в Максе, что вы проснулись, улыбнулись, и я сегодня не буду вас называть моргенмуфелями. А вчера кто внимательно слушал или у кого была такая возможность прослушать весь разбудильник, в рубрике «Слово дня», да, мы разбирали такое слово «моргенмуфель». Это человек, который проснулся с утра и уже ворчит. Слово такое немецкого происхождения, ну, видимо, суровые ворчливые бюргеры всем недовольны. А мы-то с вами проснулись уже хорошо. Ничего не болит, да вообще закачаешься, правда? Олег поправил меня, спасибо огромное, очень приятно, что слушаете внимательно, совершенно верно, да, песенки шофера 63 года, не может ей быть 40 лет, прошу прощения. Ну, ошибочка вышла, с кем не бывает, да и вообще никто не говорил, что я хорошо знаю математику. Вот русский, литература и еще как-то ничего, а с цифрами у меня никогда не складывалось. Но следующей песне точно лет 40 будет. Я сегодня вас буду удивлять. Итак, пока успеваю прочитать ваши сообщения, напоминаю, сегодня мы разыгрываем абонемент в тренажерный зал или на катание в ледовую арену «Остальная». Вам всего ничего, нужно ответить на простую такую загадку. Двигается без колес и может обогнать самую быструю машину в мире. Сейчас почитаю, что вы пишете. Вера пишет. Доброе утро, радиопортал. Доброе утро, Вера. Я думаю, что ответ – скорость света. Хороший вариант, пока я не буду говорить правильный ответ, но обязательно мы его сегодня услышим. Еще сообщение. Доброе утро, Ланочка, красивое утро, вы супер, доброе. Спасибо, Сергей, огромное, что слушаете, очень приятно. Итак, двигается без колес, может обогнать самую быструю машину в мире. И насколько я понимаю, друзья мои, товарищи, это реклама на радиопортал, вот она такая.
1: Реклама на радиопортал.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
3: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В «Мебель-Сити» так много хорошего. В «Мебель-Сити» так много мебели. Осенние скидки в «Мебель-Сити». Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. «Мебель-Сити». Осенние скидки. Не упустите.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
5: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

дачу, раз будильник. Вот просто слушаешь и просыпаешься от хорошего настроения, от возможности услышать любимую композицию или что-то новенькое, или что-то, наоборот, очень старенькое. Ну а для юных слушателей все старенькое будет новеньким. Совершенно верно. Сегодня мы с вами разыгрываем абонемент в тренажерный зал или на катание в ледовую арену. Остальное... просто нужно ответить на загадку. Двигается без колес и может обогнать самую быструю машину в мире. Небольшая такая подсказочка. Эту загадку загадал Илон Маск в своем твиттере еще в 2019 году. Однако всего 12% подписчиков смогли ответить на это. Но мы же понимаем, что, как говорил Михаил Задорнов, это же американцы, не тупые. А мы-то не тупые, мы же с вами острые, как заточенные карандаши у наших первоклашек. Поэтому я думаю, что не 12%, а гораздо больше слушателей угадало. Сейчас едут в своем автомобиле, не отказавшись от автомобиля. Потому что нет такой возможности, потому что мы с вами все время везде опаздываем. Наша жизнь стала очень-очень быстрой. Поэтому, к сожалению или к счастью, мы успеваем только на автомобиле, а не на грузовом транспорте.

0: но, честно, хочется признаться, в детстве всегда очень забавляла эта фраза «косит лиловым глазом». Потом она, сейчас бы молодежь сказала, стала мемной, ушла в народ и использовалась отнюдь не коню. «Косит лиловым глазом». Вот так вот, да, прадед наш успевал везде, мы не успеваем нигде. И, к сожалению, я не успела передать привет от Марии сыну Маркуше. Марк не услышал ни песенку, ни привет ему. Но, главное, мамочка услышала, мама передаст. Прошу прощения, сообщений очень много. Мария написала ответ на загадку. «Доброе утро, это Мустанг», она считает. Тоже вариант хороший. Мы, в общем, его пока оставим на потом. Но я думаю, что вы догадываетесь, что пока правильного-то не прозвучало. Да, кстати, Мария написала, что Маркуша уже в садике. Вот хорошего дня и его одногруппникам. Никитос нам пишет: «Здравствуйте, я люблю поезд «Сапсан» и планирую на нем работать». Он, Никитос, наверное, подумал, что без колес и быстрее, чем любой автомобиль, это поезд «Сапсан». Интересная, очень даже интересная версия. Так, что у нас еще тут есть? Ирина пишет: «Доброе утро, радиопортал». И, конечно, Лана. «У меня несколько вариантов. Быстрее может двигаться свет, время или ветер». Очень хорошие версии у Ирины. Что, друзья, для тех, кто опаздывает, давайте немножечко погазуем и успеем на работу.
1: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: Микрофон в студии Николай Иванютин. Доброе утро. Граждане России сплотились вокруг президента. Его поддержка россиянами позволила партии «Единая Россия» улучшить свои результаты. Это накануне заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Госдума постарается оправдать оказанное россиянами доверие. Уровень явки и результат ко многому обязывают. Избирательная кампания на выборах в Госдуму прошла на конкурентной основе. Ее легитимность подтверждена, в том числе международными наблюдателями, заявил Володин. Также он отметил, что страны коллективного Запада предпринимали активные попытки вмешательства в голосование на выборах в России, но у них ничего не вышло. Правительство России выделит 1 миллиард 200 миллионов рублей на социальную газификацию в России, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. Он напомнил, что президент Путин на прошлой неделе принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию объектов, построенных в рамках программы социальной газификации. Эта программа будет продолжена, а воспользоваться средствами в этом году смогут более 13 тысяч семей в 56 регионах страны, в том числе и на приобретение необходимого для этого оборудования. Мишустин подчеркнул, что подключения в рамках программы социальной газификации продолжаются круглый год, и, по его словам, работы должны выполняться отлаженно и четко. Страховые пенсии работающих россиян повышаются в те же самые сроки, что и у неработающих пенсионеров, сообщил соцфонд. В России 1 января 2025 года официально возобновлена ежегодная индексация страховых пенсий работающим пенсионерам. При назначении страховой пенсии социальный фонд сразу рассчитывает ее сумму, исходя из актуальной стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты. Страховые пенсии по старости в следующем году будут увеличены 1 февраля и 1 апреля. Полный отказ от углеводов может стать причиной слабости и раздражительности, рассказали эксперты Роскачества. При дефиците глюкозы у человека снижается концентрация внимания, возникают слабость и раздражительность. Углеводы не только обеспечивают работу мышц и внутренних органов, но и участвуют в регуляции обмена веществ, синтезе гормонов и помогают усвоению белков и жиров. Средняя суточная норма для взрослого – около 300 граммов. Основу рациона должны составлять сложные углеводы, которые обеспечивают длительное насыщение. Цельнозерновые крупы, бобовые, овощи и фрукты. В Роскачестве также порекомендовали использовать принцип здоровой тарелки для контроля рациона. При составлении тарелки половину объема стоит отводить овощам, четверть белковой части и еще четверть углеводам, желательно из цельных источников. Официальный курс доллара на сегодня, 22 сентября, 84.10. Курс евро – 96 рублей 37 копеек. Выпуск новостей закончен. Прощаюсь. До встречи.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Совершенно верно. Позитив и свет вам дарит радиопортал «Волна 103.1 FM». В эфире «Разбудильник» и я, его ведущая Лана Вершинина. Я вам желаю самого доброго, самого теплого и хорошего утра, отличного настроения и замечательного самочувствия.

0: Разбудильник.
1: Всем огромнейший привет летит от меня из нашей теплой оранжевой апельсиновой такой студии «Радиопортал». Сегодня мы с вами угадываем загадку. Что же за машина такая двигается без колес и может обогнать самую быструю машину в мире? Еще раз скажу, что Илон Маск задал в своем твиттере эту загадку еще в 2019 году, и всего 12% его подписчиков смогли ответить правильно. Я все-таки верю, что мы поумнее. Да, ведь поумнее. А почему сегодня такая загадка? Кстати, да, что вы получите? Вы получите за правильный ответ на эту загадку абонемент в тренажерный зал или на массовое катание в ледовую арену «Остальная». Там, в принципе, если вы туда приедете на автомобиле, есть беговая дорожка. Можно походить, либо побегать на ней. А почему я сегодня про автомобили так цепляюсь за это все? Да потому что сегодня акция «Всемирный день без авто». Но вообще, конечно, идея хорошая. В России она проводится с 2007 года. Но мне кажется, она не совсем рабочая. Чтобы провести, конечно, этот день, нужно без выхлопных газов, да, мы тут с вами заботимся о природе и бла-бла-бла. Но у нас же страна-то, посмотрите, какого размера. Ну, если бы она была хоть чуть-чуть поменьше, а то ведь мы масштабненько мыслим, отправляемся на работу не в соседний дом, правда? Вот жили бы мы с вами в Ватикане, например, значит, общая длина государственной границы Ватикана 3,2 километра, а площадь самого государства, напоминаю, Ватикана, 0,44 километра в квадрате. Вы представили? Какая чудесненькая страна. Вот я помню, в прошлый четверг, да, я в пятницу вам рассказывала, в прошлый четверг к вечеру я уже прошла почти 15,5 километров. Ну, так мышагамер показал по шагам и рассчитал, что я в городе в нашем где-то нашла, где прогуляться на 15,5 километров. Ну, а что получается? Так я погранцом в Ватикане могу служить. Точно, по периметру 4 раза в день страну обходить. Вообще отлично. Вы не знаете, куда анкету подавать на работу? Ну что, я послужу там немножечко, так и быть, поохраняю Ватикан. А у нас трассы, масштабы, дороги.

0: Погода в Нововоронеже.
1: И еще раз доброе утро, Нововоронеж. На календаре вторник, 22 сентября 2026 года. Наш любимый атомный город начинает этот день, а мы обеспечим вас идеальной музыкой и информационный фон. Нас сегодня ждет классический уютный осенний день. На небе соберутся облака, солнце будет периодически заглядывать к нам в гости, но плотная облачность останется главным фоном дня. Местами по городу и району возможен небольшой и очень легкий дождь. Зонтики на всякий случай далеко не убирайте, пусть они сегодня будут вашим стильным аксессуаром. Утром на термометрах около плюс 14, плюс 15 градусов тепла. Днем воздух плавно и мягко прогреется до комфортных плюс 21-22 градусов. Вполне тепло и приятно для прогулок. Ветер южный, умеренный. Скорость 3-5 метров в секунду с редкими порывами. Атмосферное давление барометры покажут стабильное 748 миллиметров ртутного столба. Отличного и продуктивного вам вторника, друзья. Будьте внимательны на дорогах, согревайте друг друга улыбками, ловите волну хорошего настроения и можете сегодня либо прогуляться, или прокатиться.

0: Вообще, у меня утренняя отличная ретро-вечеринка выходит. Мне нравится. Как вам, друзья? Пишите, пишите на номер МАКС 839-405-4945. А еще пишите правильный ответ на загадку. Что же такое двигается без колес, а может обогнать самую быструю машину в мире? Есть ваши варианты. Вариант от Ирины. Лана, а может это звук или мысль? Больше нет вариантов. А может лодка? Она же без колес. Ирина, вы молодец. Вы сегодня стараетесь. Спасибо огромное. Но пока что-то я не услышала правильного ответа. Есть у меня тут еще одно сообщение. Но мы должны уступить время, уступить место тому, кто двигается быстрее, чем мы с вами. Это реклама на радиопортал.
1: Реклама на радиопортал.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8 473 64 92 740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает всех вместе.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Все совершенно верно. Позитив и свет – это вам сюда по адресу радиопортал 103.1 FM. Номер Макси 839-405-49-45. Присылайте свои приветы, поздравления, просто хорошие слова в адрес друг друга. Я их обязательно с удовольствием озвучу. Ну и также я, наверное, должна озвучить, что абонемент, который мы сегодня разыгрываем, это абонемент от нашего большого друга Ледовой арены Остальная. Как же не сказать про нее, что Ледовая арена Остальная – это больше, чем просто каток. Здесь каждый найдет занятие по душе. Остальная – это массовое катание на коньках, занятие хоккеем для детей и взрослых, фигурное катание, занятие в тренажерном зале, танцы, йога, пилатес, фитнес. Остальная дарит хорошее настроение и заряд энергии. В принципе, с Остальной мы идем в ногу. Опять же, видите, мы идем. А идем почему? Потому что мы присоединились ко всемирной акции «Всемирный день без автомобиля». Если, по крайней мере, с утра у вас не получилось оставить автомобиль на стоянке и прогуляться, сделайте это хотя бы вечером. Сегодня мы разыгрываем с вами абонемент в тренажерный зал, либо на массовое катание в Ледовой арене. Нужно всего ничего ответить на такую вот загадочку. Она двигается без колес и может обогнать самую быструю машину в мире. Загадка была озвучена Илоном Маском. Но чем мы хуже-то, Илюшки-то Маска? Друзья, написала Нинель. Доброе утро. Доброе утро, Нинель. Ну, она потом подписала, что меня зовут Неля. Тогда будем вас ласково называть Неля. Неля предложила такой вариант, как снегоход. Итак, я решила погуглить самые быстрые автомобили. За правильность произношения сразу, извиняюсь, 33 раза, потому что не знаю этих автомобилей, не знаю. И, в общем, по заявлениям производителя, автомобиль Koenigsegg Jesko Absolute способен развивать скорость 530-560 км в час. Это экстремальная версия гиперкара Jesko, не знаю, варианты разные прочтения. Также есть еще автомобили Bugatti Chiron Super Sport 300+, его максимальная скорость 490 км в час. А вот серийный вариант ограничен скоростью 442 км в час. Ну, то есть, как бы, серийники, да, они чуть-чуть помедленнее прокатятся, то, что нам с вами могут продать и что мы с вами приобретем. Также, ну, еще какие-то куча непереводимых слов. В общем, автомобили могут развивать скорость до 475 км в час или до 482 км в час. Поэтому у меня один вопрос к Нелле. Нелля, если это может обогнать даже самый быстрый автомобиль, допустим, будем отталкиваться от 482 км, а где вы такой снегоход видели? Расскажите, пожалуйста, мы хотя бы посмотрим это объявление или в интернете поищем. Друзья, ну же, я жду ваши идеи, что же может двигаться без колес и обогнать самую быструю машину в мире. Ну что вы там, перегорели? Давайте, жду, пишите.

Вот, вот зря предыдущий исполнитель не верит в Амор, Амор. А я верю в наших людей. Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди у нас на портале в Максе есть. И что же к нам пришло? Пришло, наконец-то, озарение, озарение к Ирине. Ирина, не продолжайте, я вижу, вы дальше пишете, что-то хотите другое написать. Нет, нет, нет, вы уже ответили совершенно правильно. Все-таки, да, с утра бодрящие песни – это вещь, чтобы наш мозг заработал активно. Итак, загадка была такая – двигается без колес и может обогнать самую быструю машину в мире. Именно с такой загадкой в 2019 году в Твиттере Илюшка Макс, он же Илон Макс, обратился к своим подписчикам. И всего 12% ответили правильно. Я сегодня уже сказала, что у меня проблема с вычислением, поэтому я не могу сказать, какой процент подписчиков, Ирина, являетесь вы. Но Ирина ответила, что это тень от автомобиля. Еще раз. Все совершенно верно. Тень от автомобиля может двигаться гораздо быстрее в любом случае, с какой бы скоростью ни ехал автомобиль. А если солнышко падает под определенным углом, то тень это даже будет опережать этот автомобиль. Пусть на каких-нибудь, не знаю, метр, полметра, но это именно так. Ирина, я вас поздравляю. Выиграли честно. Вы получаете абонемент в ледовую арену «Остальная». Пожалуйста, оставьте свой номер телефона и напишите, что же вы выбираете. Хотите сходить в тренажерный зал немножечко подкачаться или, может быть, покататься на льду. Так что я еще раз поздравляю победителя. Надеюсь, что, друзья, сегодняшний вопрос вам понравился. Спасибо огромное. Вариантов сегодня было «Ветер», «Свет», «Время», «Поезд Сапсан», «Птица», Сергей написал, «Скорость света», «Лодка», «Звук», «Мысль» и даже «Ракета». Вот что животворящие бодрые песни делают. Ирина, песня для вас тоже такая бодрая и активная.

0: еще раз всем доброе утро к тем, кто только что подключился к нашему эфиру. У нас на радиопортал «Разбудильник» ваша любимая музыкальная утренняя передача. В эфире его ведущая Лана Вершинина. Друзья, приз мы уже разыграли, Ирина его получит обязательно. А вам остается продолжать наслаждаться хорошими композициями. Ну а пока мы с вами насладимся рекламой.
1: Реклама на радиопортал.
2: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
0: Всем салют у аппарата, хотелось сказать, у аппарата Лана Вершинина. Друзья, вы слушаете свой любимый разбудильник, который поднимает вам настроение и заряжает энергией на целый день. Вот Сергей с правого берега Дона прислал фотографию яблока. Яблоко еще на веточке висит, не созрело. Наверное, это сорт поздний, осенний. Но очень красивый, вы знаете, прям вот очень-очень аппетитно. Также сказал, что композиции красивые. Но остальное дальше не читаю, спасибо огромное. Сергей, тут задумалась, ведь раньше в детских сказках у нас что там? Яблочко на тарелочке предсказывало либо будущее, либо что там будет. А что будет, что ждет, точнее, героя или героиню сказки. А в нашем случае будут предсказателями. Кто или что? Конечно же, звезды. Сейчас у нас самое время гороскопа. Значит, 22 сентября 2026 года – это день тишины, порядка и работы над ошибками. Звезды советуют снизить скорость, не суетиться и аккуратно закрывать старые хвосты. Слушайте, ну звезды, наверное, тоже в курсе, что сегодня акция «Всемирный день без автомобиля», раз снизить скорость. Слушайте, какая согласованность или там корреляция прошла-то знаний акции и... А может, звезды посоветовали тем, кто устраивал эту всемирную акцию? Ну ладно, слушаем дальше. Каждый знак внимательно. Овны, делитесь задачами, не спорьте и берегите здоровье. Тельцы, наведите порядок в делах и дома, покупки удачны. Близнецы, проявите инициативу на работе, а вечером смените обстановку. Раки, отпустите гнев, день хорош для работы, но плох для личных разборок. Львы, вы увидите первые результаты своего труда, главное без импульсивности. Девы, очень продуктивный день, фокусируйтесь на главном. Весы, слушайте интуицию, она спасет от лишних трат. Вечером отдохните. Скорпионы, возможен доход или новая идея. Не торопитесь, наблюдайте. Стрельцы, стоп спешки, высок риск ошибок в бумагах и цифрах. Козероги, посчитайте бюджет и расходы. На работе вы лидер. Водолеи, время для творчества и яркого общения. Вас оценят. Ну и, наконец, рыбы. Всплывут чужие секреты. Вечер проведите дома. В принципе, хорошая... пожелание для рыб, как и для всех, можно провести дома, а можно провести его в теплой, близкой компании, находясь на улице. Сегодня будет хорошая погода вечером. Успевайте, ловите последнее тепло.

0: Друзья, а вы вообще помните, что я здесь в студии не одна? У меня же есть Валерка. Валерка тут Соломонович со своими корнями говорит, расскажи про Рудика, да расскажи про Рудика. Ну, что ж поделать, будем уважать эту колючую старость, и я вам расскажу про Рудольфа Дизеля. В общем так, первоначально Рудольф Дизель планировал использовать для своих движков каменно-угольную пыль. Представляете? Идея была политически и экономически превосходной для изобретателя, получившего немецкий патент. Угля в Германии было полно, а вот нефти, увы. Однако в ходе работы быстро выяснилось, не получится. Ну, как бы логично, да? Пыль – это абразив, и как ее подавать в цилиндры – тоже вопрос. В итоге пришлось-таки ориентироваться на нефтепродукты, что вызвало озлобление немецких промышленников, которые рассчитывали хорошо заработать на горючем для новых моторов. Эта новость, наверное, сейчас была для тех, кто слушает радиопортал, стоя в очереди на заправке. Друзья, да, вот такая вот идея была у Дизеля. В общем, мы с Валерой вдвоем работали на Дизеле. Что поделать, если бы был кризис каменно-угольной пыли, я думаю, мы бы стояли как? С вами в очередь в шахты угольные? Не в курсе? Ладно, пока нам сейчас расскажет о чем-нибудь реклама на радиопортал, а потом послушаем интересную композицию.
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54-542-93.
2: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.
0: Все совершенно верно, друзья. Будьте бдительны, не верьте просто так на слово, чтобы вам позвонили или что-то сообщили. Вы выиграли, допустим, автомобиль. Все это развод. Сегодня мы продолжаем автомобильную тему. И пришло очень интересное сообщение от нашего слушателя. Олег пишет. В СССР выпускался автомобиль с названием «Лань». Однако еще Михаил Лермонтов в 19 веке писал, что Гарун бежал быстрее Лани. Он уже тогда явно что-то предвидел, что будет что-то быстрее, чем колеса. Спасибо, огромная интересная информация. Поэтому тогда, Олег, следующая песня. Ну вот персонально для вас прозвучит. Спасибо, что помогаете.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку «Шаурму с креветками». А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Да-да, совершенно верно. Мы с вами добрались до рубрики «Слово дня». И слово дня я сегодня подготовила вот такое. Слово будет звучать как «ассертивность». Ассертивность – это способность человека уверенно и с достоинством отстаивать свои права и границы, но не ущемляя при этом прав других людей. Это навык, который позволяет открыто выражать свои мысли, чувства, желания, брать ответственность за свои поступки, действовать независимо от мнения окружающих и при этом сохранять уважение к себе и другим. Друзья, ассертивность – это замечательная способность человека, если кратко сказать, выразить свои мысли, но помнить, что другие тоже имеют право на свое мнение. Мне кажется, как никогда это слово сейчас подходит к тому, что происходит на дороге. Автомобильная грубость, к сожалению, встречается часто. То, что сейчас происходит на заправке. Поэтому давайте будем ассертивны друг к другу. То есть, если мы хотим выразить свое мнение, мы это можем сделать, но не обижая и не затрагивая чувства других. Взаимное уважение – это всегда здорово и замечательно. А вообще в детской песне поется «Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется».

Ребят, музыкальное утро пролетело с вами незаметно. Спасибо огромное за все сообщения, которые вы писали, Макс, на номер 839-405-49-45. Надеюсь, все озвучило, все услышали, что хотели. Ну а кто немножечко не успел, друзья, пишите раньше. Да, писать можно даже раньше, чем начинается разбудильник. Все обязательно будет озвучено в порядке своей очереди. Ну а сейчас настало время поздравить именинников. Именинники сегодня 22 сентября. Мужчины: Аким, Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей, Харитон. А девчонки у нас именинницы сегодня: Анна. Именинники, аплодисменты для вас. Всего самого хорошего, прекрасного самочувствия, отличного настроения. Да, в принципе, самочувствия и настроения хорошего я желаю не только именинникам, а всем тем, кто сегодня был со мной, слушал, начинал утро. Сергей успевает удачи пожелать. Сергей, вам тоже большой удачи. Завтра мы обязательно с вами услышимся. Думаю, что-нибудь новенькое для вас подготовлю. А пока... подготовила для вас новую композицию Вани Дмитриенко. Называется она «Почерк». Не знаю, про школу, может быть. Шутка, конечно. Ну все, друзья, я прощаюсь с вами. Счастливо. Пока-пока.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
3: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8 920 401 49 99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Международные автомобильные концерны призывают остановить китайскую экспансию. Но почему? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Китайские автопроизводители все чаще подвергаются критике за чрезмерно активное продвижение на мировые рынки. Причем главным инициатором таких обвинений выступают, как вы думаете, кто? Да-да, вы совершенно правы, Соединенные Штаты. В Америке компании из Китая уже столкнулись с серьезными барьерами. Сейчас их автомобили фактически не допускаются к продаже в стране. Вашингтон поясняет подобные шаги, разумеется, стремлением оградить местную индустрию. Тем не менее, многие американские концерны продолжают сотрудничать с китайскими партнерами и внедрять их разработки. Напомню, еще в 2017 году президент Дональд Трамп в свое первое пришествие поручил управлению торгового представителя провести разбирательство против Китая. Поводом стали подозрения в незаконном заимствовании интеллектуальной собственности. Итоги проверки, ожидаемо показали, что Китайская Народная Республика якобы оказывает давление на американские фирмы и организовывает кибератаки ради получения технологий. Оцененный ущерб составил 600 миллиардов долларов. В ответ на экономическую агрессию Трамп распорядился ввести добавочные 25% пошлины на китайские товары, конечно же, и на автомобили. При Джо Байдене ограничения еще ужесточились. В 2024 году Соединенные Штаты решили обложить китайские электромобили пошлины в 100%. Власти аргументировали это необходимо противостоять Китайской Народной Республике и защитить местных игроков. Ну, казалось бы, ничего нового, да? Байден также подчеркивал, что машины из Китая похожи на смартфоны на колесах и способны угрожать безопасности страны, собирая сведения о людях и инфраструктуре. В начале второго президентского срока Дональд Трамп анонсировал новые меры в автопроме – введение 25% пошлин на весь импорт машин и запчастей, изготовленных вне Соединенных Штатов. О, как ловко, а? Отмечалось, что

0: Это тоже должно способствовать возвращению сборочных предприятий в страну. Недавно Трамп заявил, что не против допуска китайских автокомпаний на американский рынок, но при условии организации производства внутри штатов и предоставления рабочих мест местным жителям. Какой молодец, а?
1: Автомобильные факты.
0: Когда-то ведущие мировые державы тихо приняли такую концепцию, идущую вразрез логике и экономическим принципам, и теперь повторяют как заклинание истории о недобросовестной конкуренции и присвоении чужих разработок, а также шпионаже страны Китая. В общем, ничего нового. Китайские власти, как и следовало ожидать, отклоняют все претензии по вопросам безопасности, называют ограничения искусственными преградами, создаваемыми для торговли. Пекин решительно возражает против пошлин и расценивает их как нарушение норм мировой торговли. Любопытно, что в Турине недавно прошел традиционный автосалон. Центр города стал огромной выставочной площадкой под открытым небом, где участвовали 47 марок и представили 200 автомобилей. Было примерно 40 премьер. От обычных серийных моделей до экзотических спорткаров и концептов. И что забавно, на китайцев перевесили европейские логотипы, и вот они красуются, стоят. Ничего не напоминает? Итог. Уже знакомые гаки, чанганы и прочие по списку. Я, честно говоря, не против всего вот этого, сам езжу на китайца, но вот эта вот гнусность, которая видна во всем, исходит от одного известного всем источника, совсем не украшает тех, кого мы когда-то ценили, пока нас просто использовали. И такая тенденция заметна во всем и везде, как говорится, по всем направлениям. Так что русский Иван, да и Мария где-то рядом с ним, не будьте слишком доверчивы. И удачи.
1: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
1: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
1: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
7: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
8: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», 3-й этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

горящих станций. Скажу, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым для тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле назвали неприемлемыми заявления об угрозе Европе со стороны России. Как неоднократно подчеркивал Владимир Путин, Российская Федерация никогда не угрожала и не угрожает ни одному из европейских государств. У Москвы нет никаких споров, которые могли бы стать причиной для серьезного конфликта. Очевидно, политическим элитам стран Старого Света необходим внешний враг в виде России, чтобы заставить свое население платить больше налогов. Попытки Европы как-то искусственно раздуть российскую угрозу в средствах массовой информации, чтобы оправдать увеличение военных бюджетов НАТО, являются не более чем газетными утками. Владимир Путин предложил западным странам жить дружно, указал на вырождение политического режима на Украине в диктатуру и назвал приоритеты новой государственной программы вооружений. Граждане европейских стран на выборах дают понять, что не хотят войны с Россией, но лидеры их не слушают. Некоторые в открытую заявляют о подготовке к такой конфронтации. Выборы в Государственную Думу 9-го созыва завершились. Окончательные итоги Центризбирком планирует огласить 25 сентября. Центральная избирательная комиссия указывает, выборные процедуры прошли достойно и спокойно, несмотря на обстрелы, налеты и кибератаки. Организаторы голосования сделали все возможное, чтобы любое нарушение пресекалось моментально. Явка поставила рекорд десятилетия. Так, в 2016 году этот показатель составил 47,88%. В 2021 году уже 51,72%. В нынешнем году превысил 59%. Первые данные показали, 4 из 5 нынешних партий сохраняют фракции в Государственной Думе, в их числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». Пока можно с уверенностью сказать, что «Единая Россия» имеет все шансы сохранить конституционное большинство в палате. Россияне начали получать единые налоговые уведомления с суммами транспортного, земельного налогового, а также налога на имущество и НДФЛ за прошлый год, сообщили в Федеральной налоговой службе. Всего до 10 октября будет направлено без малого 70 миллионов таких уведомлений. Более 90% из них граждане получат в электронном виде через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы или портале госуслуг. Остальным налогоплательщикам уведомления придут по почте заказными письмами. Федеральные налоговые службы уточнили, общий объем начислений налогов за имущество всех уведомлений не составляет порядка 453 миллиардов рублей, что на 10% больше по сравнению с суммой, начисленной годом ранее. Всероссийская неделя безопасности дорожного движения для детей, родителей и педагогов стартовала во всех 89 российских регионах. По данным статистики, за 8 месяцев нынешнего года в России отмечается снижение основных показателей аварийности с участием детей до 16 лет. В рамках недели сотрудники госавтоинспекции посетят образовательные организации, где вместе с педагогами проведут с родителями лекции и беседы о необходимости соблюдения детьми и подростками правил безопасности поведения на дорогах. Особое внимание будет уделено вопросам безопасной эксплуатации детьми и подростками и мототранспорта и правила использования средств индивидуальной мобильности, а также важности родительского примера в формировании у детей правильных установок при участии в дорожном движении. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 10 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 37 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радио Портал.
1: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.

0: Реклама на радіо Портал.
1: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уровень. Уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.
1: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает всех вместе.
2: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иланютин. Добрый день. В Севастополе задержан россиянин 94-го года рождения, агент военной разведки Украины, передававший ей фото объектов Черноморского флота. Злоумышленник в мессенджере через группу запрещенной в России террористической организации инициативно установил конфиденциальные отношения с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, чтобы помочь противнику в деятельности, наносящей ущерб безопасности нашей страны. По заданию куратора он осуществлял разведку. Расположение объектов Черноморского флота ВМФ России в городе Севастополе, фиксировал результаты на камеру мобильного телефона и направлял снимки противнику. По месту проживания задержанного обнаружен и изъят использовавшийся для конфиденциального общения с куратором телефонный аппарат, содержащий переписку. Возбуждено уголовное дело. Фигурант сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Военные отразили атаку ВСУ ночью в Самарской области, ликвидированы десятки дронов, есть повреждения гражданских объектов и автомобилей, сообщили местные власти. Тем временем российская группировка «Центр» завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполе в ДНР. И сейчас наши военные развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки. Армия России в ходе ночного массированного удара поразила металлургический комбинат в Кривом Роге, выпускавший продукцию для военного производства. Среди возбудителей инфекции, представляющих наибольшую угрозу для здравоохранения, можно выделить грипп, респираторные вирусы, коронавирусы, экзотические лихорадки, холеру и чуму, сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. И самая опасная инфекция сегодня по количеству больных и ущербу, который она наносит здоровью, это грипп. Специалисты следят и за заболеваемостью экзотическими инфекциями, к которым, например, относятся лихорадка Эбола и чикунгунья. По словам Онищенко, серьезных эпидемических вспышек таких инфекций в России не ожидается. Пристальный мониторинг ведется за коронавирусной инфекцией. Не исключено возможное появление нового, более агрессивного варианта, отметила Онищенко. Кроме того, август и сентябрь являются наиболее благоприятными месяцами для распространения холерного вибриона. На Земле в четверг ожидается магнитная буря, сообщила лаборатория солнечной астрономии. По словам ученых, причиной бури станет крупная корональная дыра, протянувшаяся от Южного полюса до экватора Солнца. В четверг наша планета пройдет по орбите лицом к корональной дыре и из-за этого попадет в поток солнечного ветра, объясняют астрономы. Ученые добавили, что активность солнечных вспышек в ближайшие дни останется на низком уровне. Глобальное состояние космической погоды оценивается астрономами как спокойное. Курс доллара 84.10, курс евро 96.37. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Загружено с помощью... Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: 2017 году президент Дональд Трамп в свое первое пришествие поручил управлению торгового представителя провести разбирательство против Китая. Поводом стали подозрения в незаконном заимствовании интеллектуальной собственности. Итоги проверки, ну, конечно же, ожидаемо показали, что Китайская Народная Республика якобы оказывает давление на американские фирмы и организовывает кибератаки ради получения технологий. Оцененный ущерб составил 600 миллиардов долларов. В ответ на экономическую агрессию Трамп распорядился ввести добавочные 25-процентные пошлины на китайские товары, конечно же, и на автомобили. При Джо Байдене ограничения еще ужесточились. В 2024 году Соединенные Штаты решили обложить китайские электромобили пошлиной в 100%. Власти аргументировали это необходимостью противостоять Китайской Народной Республике и защитить местных игроков. Ну, казалось бы, ничего нового, да? Байден также подчеркивал, что машины из Китая похожи на смартфоны на колесах и способны угрожать безопасности страны, собирая сведения о людях и инфраструктуре. В начале второго президентского срока Дональд Трамп анонсировал новые меры в автопроме – введение 25-процентных пошлин на весь импорт машин и запчастей, изготовленных вне Соединенных Штатов. О, как ловко, а? Отмечалось, что это тоже должно способствовать возвращению сборочных предприятий в страну. Недавно Трамп заявил, что не против допуска китайских автокомпаний на американский рынок, но при условии организации производства внутри Штатов и предоставления рабочих мест местным жителям. Какой молодец, а?
1: Автомобильные факты.
0: Когда-то ведущие мировые державы тихо приняли такую концепцию, идущую вразрез логике и экономическим принципам, и теперь повторяют как заклинание истории о недобросовестной конкуренции и присвоении чужих разработок, а также шпионаже страны Китая. В общем, ничего нового. Китайские власти, как и следовало ожидать, отклоняют все претензии по вопросам безопасности, называют ограничения искусственными преградами, создаваемыми для торговли. Пекин решительно возражает против пошлин и расценивает их как нарушение норм мировой торговли. Любопытно, что в Турине недавно прошел традиционный автосалон. Центр города стал огромной выставочной площадкой под открытым небом, где участвовали 47 марок и представили 200 автомобилей. Было примерно 40 премьер. От обычных серийных моделей до экзотических спорткаров и концептов. И что забавно, на китайцев перевесили европейские логотипы, и вот они красуются, стоят. Ничего не напоминает? Итог. Уже знакомые гаки, чанганы и прочие по списку. Я, честно говоря, не против всего вот этого. Сам езжу на китайца, но вот эта вот гнусность, которая видна во всем, исходит от одного известного всем источника. Совсем не украшает тех, кого мы когда-то ценили, пока нас просто использовали. И такая тенденция заметна во всем и везде, как говорится, по всем направлениям. Так что русский Иван, да и Мария где-то рядом с ним, не будьте слишком доверчивы. И удачи.
1: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
1: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
1: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
7: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.

0: Гаймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кая Метова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. А зачем нам такой мир, если там не будет России?

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8 473 64 92 740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляют концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: отдыхаю.
1: Кайметта. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кайметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847 364 241 54 542 93.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж. Независимости 84А. +7 473 211 56 90.

0: 8.
1: СКС «Лада».
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
3: В кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку – шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Роспотребнадзору сейчас известно о наличии более 250 различных респираторных вирусов, с которыми россияне чаще всего сталкиваются осенью, сообщила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, осенью возрастает риск заболевания респираторными инфекциями, поскольку многие возвращаются из отпусков, а дети в школы после каникул. Конечно же, в осенний период года главное не дать вирусам познакомиться с вашим организмом и нанести ему определенный ущерб, заключила глава Роспотребнадзора. Бланк загранпаспорта будет изменен с января будущего года. Теперь в нем не будет граф, личный код и учетная запись. Эти графы отменены в связи с их неактуальностью в современном правовом пространстве. Кроме того, для унификации и упрощения обработки документов в рамках новых международных норм, утвержденных Международной организацией гражданской авиации, внесены изменения в формат машиносчитываемого кода, обозначающего тип документа. В нем добавлена дополнительная латинская буква «П». ПП для загранпаспорта гражданина, ПД для дипломатического загранпаспорта и ПО для служебного загранпаспорта вместо ПДС соответственно. Такие изменения закреплены согласно постановлению правительства России. Дистанционные мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом продажи обучающих онлайн-курсов, размещая поддельные объявления о якобы наборе учащихся в сообществах в мессенджерах. Так, аферисты размещают объявления о начале онлайн-курсов по дополнительному профессиональному образованию в сообществах в мессенджере. Для уточнения деталей предлагается связаться с куратором. Представляясь помощником директора академии, спустя время жертвой связывается неизвестный, который направляет программу обучения с разъяснениями и просит заполнить анкету. Также псевдопредставитель учебного заведения подготавливает договор и выставляет счет, чтобы выманить деньги. Мошенник идет на уловку. Сообщает жертве, что оплата через сайт учреждения временно недоступна из-за технических работ. При этом деньги можно перевести по реквизитам бухгалтера, якобы для сохранения скидки и места в группе. Подсветку в честь Дня Тигра включат на телебашнях в городах России, а на медиафасаде Останкинской телебашни будут транслировать видеоролик, где запечатлены хищники, сообщили в пресс-службе центра «Амурский тигр». Главная телебашня страны Останкинская на медиафасаде будет транслировать видеоролик, снятый на фотоловушку в Хабаровском крае. На кадрах тигрица по кличке Кия с тигрятами у маркировочной скалы. В других городах телебашни будут раскрашены в цвета тигра. День тигра отмечается в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Праздник появился во Владивостоке по предложению писателя и охотоведа Владимира Тройнина. День тигра привлекает внимание общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра. Курс доллара на сегодня 84.10, курс евро 96.37. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Радиопортал. Нас слышат все.
1: Trying to get up that great big hill of hope.

Суши-край. Суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
5: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили об ухудшении ситуации для Украины изо дня в день. Такая тенденция продолжится и дальше, поскольку главарь киевского режима занимается организацией перформансов на различных площадках при поддержке своих европейских спонсоров вместо поступательного движения к деэскалации конфликта и налаживанию мирных отношений с Российской Федерацией. Напомню, Владимир Путин и российская сторона неоднократно говорили, что выступают за прочный мир, а не временное безрезультатное перемирие. Президент указал, боеготовность вооруженных сил России на сегодняшний момент самая высокая в мире. Кроме того, Верховный главнокомандующий подчеркнул, наша страна за последние несколько лет стала значительно сильнее, чем была, укрепив свой суверенитет. Москва подчеркивает, Киев знает, какую ответственность необходимо взять и какие нужно предпринять решения для заключения не просто перемирия, а устойчивого мира. Поставки российского зерна через Черное море в настоящее время серьезно осложнены. Причина этому – действия украинской стороны. Как отметили в Министерстве иностранных дел, Россия не намерена возвращаться к зерновой сделке, поскольку вся инициатива изначально служила инструментом обогащения западных стран и их корпораций. Сельскохозяйственная продукция по заниженным ценам направлялась на нужды собственной перерабатывающей промышленности, а готовая продукция впоследствии реализовывалась по значительно более высоким ценам, в том числе африканским странам, о благополучии которых Запад публично декларировал свою заботу. При этом российская сторона добросовестно исполняла все достигнутые договоренности. С октября банкоматы начнут работать по-новому. Главное изменение, чтобы положить наличные деньги, не нужно будет больше искать банкомат своего банка или банка-партнера. Сделать это станет возможным через любой банкомат при поддержке такой функции. Поскольку речь идет о вводе в контур системы быстрых платежей наличных денег, Банк России создал для внесения через сторонний банкомат довольно жесткие рамки. До 25 тысяч рублей за один день, до 50 тысяч рублей в сутки и до 200 тысяч рублей в месяц. При этом лимиты считаться будут по клиенту, а не по банкам, что призвано исключить возможность обойти ограничения, разложив сумму по нескольким устройствам. Зато такие операции не съедают лимит бесплатных переводов между своими счетами, который сегодня измеряется десятками миллионов рублей. Комиссию банки вправе устанавливать самостоятельно. Министерство науки и высшего образования России разработало проект поправок в правила приема в вузы и перечень вступительных экзаменов. Новые нормы вступят в силу с 27-28 учебного года. Документы опубликованы в настоящее время для общественного обсуждения. Победители олимпиад будут иметь право поступления без экзаменов. Правда, каждый вуз будет самостоятельно утверждать перечень олимпиад, дающих такие льготы. Абитуриенты смогут подать заявление не более чем на 5 направлений подготовки в одном вузе, аналогично правилам бакалавриата. Кроме того, поступающие смогут получить дополнительные баллы за 4 ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике или биологии, сданные на 60 и более баллов, но не использованные в конкурсе. Экспертное сообщество призывает уделить внимание подготовке педагогов, оснащению кабинетов и развитию профильного обучения в российских школах. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 10 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 37 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку – шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
1: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-47-364-241-54-5-42-93.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
5: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

Женщин, лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу я, помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
7: Position number one.
8: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца «Голос». Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
9: Милая моя, где ты?
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.
1: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина». Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
6: В мини-гостиницу в Северном районе требуется администратор горничная. График работы посменный. Обращаться по телефону 8-919-240-50-63.
0: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
7: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
8: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили об ухудшении ситуации для Украины изо дня в день. Такая тенденция продолжится и дальше, поскольку главарь киевского режима занимается организацией перформансов на различных площадках при поддержке своих европейских спонсоров, место поступательного движения к деэскалации конфликта и налаживанию мирных отношений с Российской Федерацией. Напомню, Владимир Путин и российская сторона неоднократно говорили, что выступают за прочный мир, а не временное безрезультатное перемирие. Президент указал боеготовность вооруженных сил России на сегодняшний момент самая высокая в мире. Кроме того, Верховный главнокомандующий подчеркнул, наша страна за последние несколько лет стала значительно сильнее, чем была, укрепив свой суверенитет. Москва подчеркивает, Киев знает, какую ответственность необходимо взять и какие нужно предпринять решения для заключения не просто перемирия, а устойчивого мира. Поставки российского зерна через Черное море в настоящее время серьезно осложнены. Причина этому – действия украинской стороны. Как отметили в Министерстве иностранных дел, Россия не намерена возвращаться к зерновой сделке, поскольку вся инициатива изначально служила инструментом обогащения западных стран и их корпораций. Сельскохозяйственная продукция по заниженным ценам направлялась на нужды собственной перерабатывающей промышленности, а готовая продукция впоследствии реализовывалась по значительно более высоким ценам, в том числе африканским странам, о благополучии которых Запад публично декларировал свою заботу. При этом российская сторона добросовестно исполняла все достигнутые договоренности. С октября банкоматы начнут работать по-новому. Главное изменение, чтобы положить наличные деньги, не нужно будет больше искать банкомат своего банка или банка-партнера. Сделать это станет возможным через любой банкомат при поддержке такой функции. Поскольку речь идет о вводе в контур системы быстрых платежей наличных денег, Банк России создал для внесения через сторонний банкомат довольно жесткие рамки. До 25 тысяч рублей за один день, до 50 тысяч рублей в сутки и до 200 тысяч рублей в месяц. При этом лимиты считаться будут по клиенту, а не по банкам, что призвано исключить возможность обойти ограничения, разложив сумму по нескольким устройствам. Зато такие операции не съедают лимит бесплатных переводов между своими счетами, который сегодня измеряется десятками миллионов рублей. Комиссию банки вправе устанавливать самостоятельно. Министерство науки и высшего образования России разработало проект поправок в правила приема в вузы и перечень вступительных экзаменов. Новые нормы вступят в силу с 27-28 учебного года. Документы опубликованы в настоящее время для общественного обсуждения. Победители олимпиад будут иметь право поступления без экзаменов. Правда, каждый вуз будет самостоятельно утверждать перечень олимпиад, дающих такие льготы. Абитуриенты смогут подать заявление не более чем на 5 направлений подготовки в одном вузе, аналогично правилам бакалавриата. Кроме того, поступающие смогут получить дополнительные баллы за 4 ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике или биологии, сданные на 60 и более баллов, но не использованные в конкурсе. Экспертное сообщество призывает уделить внимание подготовке педагогов, оснащению кабинетов и развитию профильного обучения в российских школах. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 10 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 37 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
2: Кафе «Привал» стало еще вкуснее. Мы расширили меню и добавили много новых блюд. Еще больше ароматных хачапури, осетинские пироги с мясом и разнообразными начинками, сочный шашлык, овощи и грибы на гриле. Расширили и ассортимент шаурмы. Обязательно попробуйте новинку — шаурму с креветками. А еще вас ждет новый теплый салат с говядиной. Ждем вас в кафе «Привал», поворот на Каменноверховку. А если хочется остаться дома, работает доставка. Звоните 8-920-401-49-99.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Международные автомобильные концерны призывают остановить китайскую экспансию. Но почему? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Китайские автопроизводители все чаще подвергаются критике за чрезмерно активное продвижение на мировые рынки. Причем главным инициатором таких обвинений выступают, как вы думаете, кто? Да-да, вы совершенно правы, Соединенные Штаты. В Америке компании из Китая уже столкнулись с серьезными барьерами. Сейчас их автомобили фактически не допускаются к продаже в стране. Вашингтон поясняет подобные шаги, разумеется, стремлением оградить местную индустрию. Тем не менее, многие американские концерны продолжают сотрудничать с китайскими партнерами и внедрять их разработки. Напомню, еще в 2017 году президент Дональд Трамп в свое первое пришествие поручил управлению торгового представителя провести разбирательство против Китая. Поводом стали подозрения в незаконном заимствовании интеллектуальной собственности. Итоги проверки, конечно же, ожидаемо показали, что Китайская Народная Республика якобы оказывает давление на американские фирмы и организовывает кибератаки ради получения технологий. Оцененный ущерб составил 600 миллиардов долларов. В ответ на экономическую агрессию Трамп распорядился ввести добавочные 25% пошлины на китайские товары, конечно же, и на автомобили. При Джо Байдене ограничения еще ужесточились. В 2024 году Соединенные Штаты решили обложить китайские электромобили пошлиной в 100%. Власти аргументировали это необходимостью противостоять Китайской Народной Республике и защитить местных игроков. Ну, казалось бы, ничего нового, да? Байден также подчеркивал, что машины из Китая похожи на смартфоны на колесах и способны угрожать безопасности страны, собирая сведения о людях и инфраструктуре. В начале второго президентского срока Дональд Трамп анонсировал новые меры в автопроме – введение 25% пошлин на весь импорт машин и запчастей, изготовленных вне Соединенных Штатов. О, как ловко, а? Отмечалось, что это тоже должно способствовать возвращению сборочных предприятий в страну. Недавно Трамп заявил, что не против допуска китайских автокомпаний на американский рынок, но при условии организации производства внутри штатов и предоставления рабочих мест местным жителям. Какой молодец, а?
0: Автомобильные факты.
1: Когда-то ведущие мировые державы тихо приняли такую концепцию, идущую вразрез логике и экономическим принципам, и теперь повторяют как заклинание истории о недобросовестной конкуренции и присвоении чужих разработок, а также шпионаж страны Китая. В общем, ничего нового. Китайские власти, как и следовало ожидать, отклоняют все претензии по вопросам безопасности, называют ограничения искусственными преградами, создаваемыми для торговли. Пекин решительно возражает против пошлин и расценивает их как нарушение норм мировой торговли. Любопытно, что в Турине недавно прошел традиционный автосалон. Центр города стал огромной выставочной площадкой под открытым небом, где участвовали 47 марок и представили 200 автомобилей. Было примерно 40 премьер. От обычных серийных моделей до экзотических спорткаров и концептов. И что забавно, на китайцев перевесили европейские логотипы, и вот они красуются, стоят. Ничего не напоминает? Итог. Уже знакомые гаки, чанганы и прочие по списку. Я, честно говоря, не против всего вот этого. Сам езжу на китайца, но вот эта вот гнусность, которая видна во всем, исходит от одного известного всем источника, совсем не украшает тех, кого мы

0: приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
6: Позиция номер 1. Отдыхай.
7: Кайметта. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кайметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
8: Милая моя, где ты?
9: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.